0: do my lesson.
1: Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.